ntalumba baba luba lwakulu misaba ntu ntalumba olwa lero lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa lumisa